Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM. СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ярко, легко, радио Ваня, ближе и роднее.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Алло!
3: Ваня! Радио Ваня!

0: цели, и я отомщу за каждую из них.
1: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Сильнее.

0: радость моя.
1: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радио Ваня. В городе осень.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя, фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес. Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 300334.
2: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Ювелирная улица Приволжска.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Алло!
0: Ваня! Радио Ваня!
5: Не

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме продолжают бесплатно раздавать землю льготникам. В Госдуме рассказали, как изменится жизнь россиян с сентября. Россиянке удалось установить рекорд на грани человеческих возможностей. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжают бесплатно раздавать землю льготным категориям граждан, пишет Кострома Тудей. С начала года участки под строительство получили около 35 многодетных семей. Землю выделяют в поселке Волжский, где уже есть электричество и газ. В этом году к строящимся домам также планируют проложить около 10 километров дорог. Бесплатно получить участки могут не только многодетные, но и ветераны боевых действий, сотрудники МВД, пенсионеры, люди с инвалидностью и другие льготники. С 1 сентября в России вступает в силу несколько важных изменений. Они затронут образование, бизнес и ЖКХ, пишет газета.ру. Одно из главных нововведений касается студентов с детьми. Теперь молодые родители, которые учатся и воспитывают детей, получат право жить в отдельных комнатах в общежитиях. В школах тоже свои перемены. Волонтерство станет обязательной частью программы для учеников старших классов. Они будут участвовать в экологических акциях, помогать пожилым осваивать технологии и выполнять другие задачи. Если набрать до 25 волонтерских часов, можно получить до 10 дополнительных баллов ЕГЭ. Кроме того, мобильная торговля станет проще. Самозанятые смогут включать свои точки в общую схему размещения, включая автолавки. В ЖКХ же изменения коснутся управляющих компаний. Теперь для получения лицензий в штате должны быть квалифицированные специалисты и необходимое оборудование. Настоящий подвиг на грани человеческих возможностей совершила фридайвер Татьяна Апарина на озере Байкал, пишет Лента.ру. Ей удалось установить новый рекорд России. Она погрузилась на глубину 175 метров под лед. Снижение и подъем в общей сложности заняли 165 минут. Из них 10 ушло на погружение, а 155 на возвращение к поверхности. За это время фридайвер использовала 8 баллонов с газовыми смесями. Работа проходила в экстремальных условиях, а парина погружалась под ледяной панцирь озера. Пока рекорд официально не подтвержден, но даже сам факт такого погружения вызывает уважение. Это не просто спорт, это настоящая проверка на прочность. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Рады приветствовать вас, отдохнувших, похорошевших. Сегодня 31 августа, последний летний день. Уже завтра во всех школах зазвенят колокольчики и первоклашки, и же с ними, просто для первоклашек это самое, наверное, необычное действие, да, 1 сентября, пойдут в школу, а родители начнут переживать, волноваться. Но, как я уже сказала, все это завтра. А сегодня у нас день блога.
1: Блогосфера является самой динамичной составляющей всемирной паутины. Ежегодно количество блогеров увеличивается в геометрической прогрессии. Миллионы авторских страниц, которые читаются и просматриваются еще большей аудитории, можно абсолютно справедливо назвать альтернативой социальных сетей. Вести блог не только модно, но даже обязательно в мире шоу-бизнеса, политики. Авторские страницы составляют серьезную конкуренцию СМИ. Но, правда, их новости часто носят скандально-провокационный характер, но именно это и подогревает интерес общественности.
0: Чем чернее, тем лучше, как сказала бы Юлия Высоцкая.
1: Absolutely yes! С 2005 года было принято решение отмечать 31 августа День блога. Логическим основанием для выбора календарной даты стал цифровой эквивалент самого слова «блог» 3108, что как раз соответствует последнему дню августа. Инициаторы праздника призывают блогеров из разных стран в этот день публиковать небольшие рецензии на различные блоги у себя, указывая при этом ссылки на авторские странички. Таким образом, и сам автор, и его читатели могут открыть для себя, что-то новое.
0: Это когда блогер блогера кулик кулика хвалит издалека. Знаменитые цитаты.
1: Это платиновая цитата из сборника афоризмов Пивоваровой. Когда 31 августа было объявлено днем блога в Гугле, в тот же день было проиндексировано более 30 тысяч новых страниц. Какой резонанс. А в 2007 специально к этой дате было приурочено открытие конкурса лучших блогеров под названием Best of Blogs. Здесь могут публиковаться материалы сразу на 10 языках, в их числе арабский, китайский, нидерландский, португальский, английский, испанский, немецкий, персидский, французский, разумеется, русский. И да, не перепутайте, кроме Дня блога существует Международный день блогера, который весь мир в этом году уже отметил 14 июня.
0: Знаешь, я вспомнила, как телеведущая Юля Барановская задает вопрос участникам программы «Мужское и женское» на Да-да. Первом канале, такие две незадачливые девчули, мол, а чем вы занимаетесь в жизни? И одна такая горда: мы блогеры. И Юля задает следующий вопрос. И сколько вы зарабатываете, блогеры? Ответ. Мы пока не считали. Так вот, я желаю всем блогам и блогерам роста аудитории и увесистых дивидендов. Конкретных, а не гипотетических.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+.
4: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
5: Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
6: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
7: Центр комплексного развития детей «Я Знайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
8: В клинике «Мир здоровья» на Титова, 15, время выгодной диагностики. МРТ со скидкой 15% ежедневно с 19 до 23.00. Скидка действует на все виды диагностики, кроме введения контраста и комплексных исследований, и суммируется с другими спецпредложениями. Возможно, противопоказания, необходима консультация со специалистом. Запись по телефону 42-15-15.
9: Окна, двери, потолки, расстрой.
10: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
9: Росстрой.
10: 770908.
11: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
12: Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бак по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло, газ, вода. На Стапани 44.
13: Вау, вот это кольцо. А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
14: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов». Цены напрямую от ювелирных заводов страны.
13: Дорогой, выезжаем. Ювелирная улица Приволжска.
15: Ювелирная улица Приволжска.
16: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
17: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
18: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Сетениле де Лас Бадагасе будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок в Андалузии выглядит так, будто его дома не построили, а аккуратно вписали в саму скалу. Многие здания здесь не просто стоят на склонах, а прячутся под массивными каменными сводами, которые служат им естественной крышей. Что же, ну а в Костроме будет не так жарко, да и к тому же обещают небольшие дожди. Днем температура воздух заставит плюс 19, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75% согласно сервису Яндекс.Погода.
17: Радио Ваня. Отличная погода.
16: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
17: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. А вот и мы. А вы не ждали? Да нет, шучу. Конечно, ждали. И мы тоже ждали очередной встречи. Лето закончилось сегодня. Последний летний день. Вот так совпало. Понедельник, 31 августа. Последний понедельник лета. С одной стороны, хочется плакать. С другой стороны, у природы нет плохой погоды. Ну и мы по обыкновению, как мы это делаем по понедельникам, спрашиваем у вас, где вы были? Что вы делали? Ну, у нас 2 недели был отпуск. Где вы были все лето? Может быть, хотя я думаю, что отпускная тема, наверное, будет логично, если мы ее заведем как-то вот отдельно. А сегодня поговорим все-таки о последних днях летних. Что вы успели доделать?
2: Слушай, ну вот последние 2 недели у меня был такой частичный цифровой детокс, то есть я старался не заходить в социальные сети. И сегодня, заглянув в ВКонтакт, обнаружил, что у меня 886.
1: Слушай, ну тебе везет. Смотри, сколько людей хотят...
2: 234 непрочитанных сообщений.
1: Сколько людей хотят, да, с тобой познакомиться. Я тебе скажу...
2: Комиссарского тела, да-да.
1: Вчера неожиданно, абсолютно неожиданно мне в телеграм-канал пришло сообщение от девушки из Волгограда. Здравствуйте, вы моя любимая ведущая. Можно с вами познакомиться? Я говорю, конечно, можно. Но только, говорю, давайте будем знакомиться, ну, более плотно завтра. Потому что сейчас уже время как бы спать, а завтра вставать...
2: Сейчас я доем просто тирамису, и мне надо уже, так сказать, будет мыть голову и пить чай.
1: Да, ее зовут Наташа. Если Наташа меня слышит, то большой привет. Мы обязательно с тобой сегодня пообщаемся. Ну, а, друзья, давайте-ка уже заходим в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня». Может, забыли, где там что. Есть у нас телеграм-канал «Радио Ваня ФМ». У нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». И вот там-то вы можете оставлять свои сообщения по поводу минувшего уикенда. Ну, или, может, у кого-то отпуска, может быть, у кого-то еще каких-то телодвижений,
2: ну,
1: совершенных.
2: Ну, вообще, всего лета.
1: Да, что успели? Да. Про все лето давай поговорим, не знаю, там, на недельке.
2: Давай,
1: а тут
2: хорошо.
1: Пока вот что успели за последние дни? Вот хотели за лето, и вот, знаешь, как в последний вагон впрыгнули, и успели. Автор одного из комментариев получит в подарок фирменный шопер «Радио Ваня».
0: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, сейчас вы склонны переоценивать свои финансовые возможности, поэтому деньги имеет смысл попридержать.
2: Овны, мужчины, пока недоброжелатели пытаются найти причину ваших успехов, вы добиваетесь новых результатов.
1: Тельцы, женщины, в романтических отношениях, которые очень для вас важны, намечаются перемены к лучшему.
2: Тельцы, мужчины, вы защищаете свои интересы так энергично, что в итоге рискуете несколько отдалиться от реальности.
1: Близнецы, женщины, вам удастся решить вопросы, которые напрямую касаются вас и ваших близких.
2: Близнецы, мужчины, свобода нынче на первом месте, а субординация и дисциплина вызывают у вас добрую иронию. Ну, до поры до времени.
1: Раки, женщины, есть шанс получить поддержку человека, от которого многое зависит.
2: Раки, мужчины, с коллегами вы решительны и тверды, а дома нежны и романтичны.
1: Львы, женщины, мало кто сможет противостоять вашему обаянию.
2: Львы, мужчины, в погоне за успехом не забудьте прикрывать свои тылы от конкурентов.
1: Девы, женщины, день сложится удачно, если в главном вы останетесь верны своим принципам.
2: Девы, мужчины, вы справитесь совсем так молниеносно, что у вас будет достаточно времени на культурный отдых.
1: Весы, женщины, сегодня дела идут напряженно, поэтому берегите себя и кое-что отложите на потом.
2: Весы, мужчины, у вас появится возможность внепланово порадовать себя чем-то приятным.
1: Скорпионы, женщины, вероятны полезные знакомства с теми, кто уже очень скоро вас поддержит.
2: Скорпионы, мужчины, все, что вы сегодня предпринимаете, пойдет и вам на пользу, да и другие в накладе не останутся.
1: Стрельцы, женщины, даже внезапные поездки сложатся очень удачно.
2: Стрельцы, мужчины, ваша решительность сегодня вызывает всеобщее восхищение и поддержку.
1: Козероги, женщины, перед тем, как взяться за что-то новое, все обдумайте заранее.
2: Козероги, мужчины, вы заняты чем-то безумно интересным и так увлечены, что даже самые близкие люди могут быть легкой помехой.
1: Водолеи, женщины, справиться со сложными и важными делами окажется, на удивление, просто и быстро.
2: Водолеи, мужчины, вы блестяще пользуетесь собственным опытом и не забывайте учиться на чужих ошибках.
1: Рыбы, женщины, благоприятный день для откровенных разговоров, в том числе и не с самыми покладистыми знакомыми.
2: Рыбы, мужчины, любимый человек охотно придет вам на помощь, поднимет настроение и предложит приятное времяпрепровождение.
1: Здесь Весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки Пивоварова, естественно, Окопов. Мы шикарно отдохнули последние две недели, каждый, естественно, по-своему. Делиться впечатлениями продолжим всю предстоящую неделю. А вы нам рассказывайте о том, что вы за последние дни лет успели сделать. Ну, может быть, что вы планировали, а может быть, что-то внезапно пришло и реализовалось так, как вы даже не ожидали.
2: Да, ты знаешь, у меня вот получается по жизни, что когда я не планирую, а что-то получается спонтанно, да, оно выходит действительно лучше, чем когда ты уже расписал все по шагам.
1: Да, ну что, Данила мастер, не выходит каменный цвет? Аня Медведева отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. Погода у нас прохладная, это Кемеровская область, город Тисуль, ночью до плюс 3, ничего себе, днем до плюс 14, напротив. Прошлой неделе жила без электричества несколько дней. Ну, сейчас, слава богу, все устаканилось, все хорошо. Сейчас работаем. Завтра уже 1 сентября, можно сказать, лето быстро прошло. Август холодный вышел. Всем отличного настроения, хорошего дня. Всегда обожаю людей, которые, несмотря ни на какие условия, в том числе и климатические, погодные, и разные другие общественные, не теряют оптимизма. Ну, как мы уже это знаем, такова особенность биохимии мозга у некоторых оптимистов.
2: Еще одно сообщение от Анны Мартыновой. На этот раз пришло в наш канал в Максе, радио Ваня. «Иду домой, иду». Из поездки в Суздаль и Владимир. Ну, может, человек с автовокзала идет, я не знаю.
1: Не, ну она просто потратила все копеечки на растягай с форелью, это самое, еще, и пешком.
2: С сегодняшнего дня в отпуске. Вот интересно, да, тут как бы такое сообщение, нужно задуматься и как-то его сложить как-то по-своему, я не знаю, там, по кирпичикам.
1: Может быть, она была на задании?
2: Может быть. Привет всему миру из Балагова, верю, меня слышно, Аня, вас еще и видно. Знаешь, да, этот анекдот.
1: А мы вас видим, да.
2: Комиссия приезжает принимать новый объект из новостроек. Ну и одна стоит часть комиссии с одной стороны, строители с другой. И строитель кричит: «Эй, меня слышно?» Ну, проверяют звукоизоляцию. А проверяющий говорит: «Что ты орешь? Тебя еще и видно». То есть вот сейчас так просто строят.
1: Госпожа Дорофеева отметилась у нас. Готовлюсь к празднику в нашем селе, к Дню картошки. Шью кукол для ярмарки мастеров. Всей Воронежской области огромный привет. Вам желаю хорошего настроения и не болеть. А мы и не собирались, потому что мы вот эти последние две недели подкапливали здоровье. То есть, например, в какой-то момент сам организм вытолкал все вредные привычки, по крайней мере, из меня точно. Мы с тобой обменивались
2: впечатлениями. Просто устал. Уже не можешь.
1: Устал от наслаждений.
2: Мама, это Маша, она не курит и не пьет. Маша, правда, не могу больше.
1: Не могу.
0: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио Ваня.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.
3: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме состоится кофейный забег. В Московской области женщина стала матерью 15 детей. Психолог рассказал, почему люди любят мемы. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме пройдет кофейный забег, пишет Кострома Тудей. Традиционный кофейный кросс состоится в парке Берендеевка. Участникам предстоит пробежать 4 круга, а после каждого выпить по маленькому стаканчику ароматного кофе. В этом году программу расширили. Для детей подготовили отдельную дистанцию 300 метров. Юных бегунов разделят на 3 возрастные группы с 2 до 5 лет, с 6 до 10 и с 11 до 15. Победители определят в каждой из них. Взрослые участники побегут в двух категориях: абсолютные с 16 до 40 лет и 40+. В каждой определят по одному победителю среди мужчин и женщин. На мероприятие необходима предварительная регистрация. Возрастное ограничение 0+. В Московской области женщина, у которой уже было 13 детей, родила еще двойню, пишет газета.ру. Роды прошли на 35-й неделе. Это третья многоплодная беременность для матери. Дети родились недоношенными, но врачи выходили их в условиях стационара. Сейчас мамы новорожденных уже выписали из больницы. И, кстати, это уже не первый случай в регионе. Теперь пара будет воспитывать 10 девочек и 5 мальчиков. Все роды были партнерскими. Супруг неотступно пребывал с женой. Психологи считают, что мемы – это гениально упакованный социальный код и мгновенный эмоциональный дефибриллятор, пишет газета.ру. По словам психотерапевта Дмитрия Евстигнеева, люди любят их за эффект узнавания. Мемы помогают понять, что ты не один такой уставший, растерянный или тревожный, и это уже облегчает состояние. Кроме того, мемы позволяют превратить пугающий или абсурдный стресс-фактор в повод для смеха, а мозг получает быструю микродозу дофамина, так что польза для психики вполне реальна. Однако эксперт предупреждает, если мем становится формой психологического избегания, это может быть опасно. Человек перестает решать проблему и начинает бесконечно зашучивать ее. Так что с мемами нужно знать меру и не подменять ими реальность. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как прошли ваши выходные. Ну и в общем, что вы успели за последние дни лета сделать? Ну или не успели и очень все еще хотите и рассчитываете на теплый сентябрь, что он позволит вам. Я вот, например, вчера бассейн убрала наконец-то. Ну не одна, конечно, с помощью подходящего мужчины. Ну,
2: ты так сейчас подняла глаза, да, высших сил.
1: Ну, да.
2: Одного красивого мужчины
1: знакомого. Это я помню, у дочери своей спрашиваю, ты как собралась вообще сдавать контрольную, писать ее, если ты даже не подходила к учебнику? Она говорит, мам, с Божьей помощью. Поэтому, друзья, с Божьей помощью все мы завтра, да, поведем детей в школу. У меня, слава богу, уже миновалась я обязанность.
2: Чаша, да.
1: Как-то уже все прошло. Итак, что вы пишете, например, в нашем канале в Максе, Валентина Чернявская. Варварушка, Алешенька, скучала по вам очень. Рабочие будни начинаются всегда с вами, с вашими шутками, гороскопами, новостями. Спасибо вам за вашу работу. Ну и вот скажите, могла ли я не прочитать это сообщение? Не могла. Особенно в первый рабочий день после отпуска. Надо же как-то приподняться немножечко над собой. Даже.
2: Конечно, когда мы упускали возможность потешить собственное тщеславие. А Сережа Хабуженков, выходные удались. Копаю ямы, кладу кирпич, лью бетон. Сделал два новых септика, спина стоит. Тонет, мол, ну, хватит уже. А погода шепчет, давай скорее, зима близко. Привет Жуковке.
1: Я тут, кстати, с виброплатформой опять подружилась со своей, она у меня на даче, и вот она очень хорошо, ну, правда, надо посоветоваться, естественно, с вашим лечащим врачом, очень хорошо расслабляет мышцы после рабочего дня, а еще у меня есть аппликатор Кузнецова. Сам Кузнецов от этого аппликатора и Богу не, отдал душу, но...
2: Еще не знаю, да, об этом. Мы видели, кстати говоря, в одной популярной соцсети, как ваша кёнигсбергская подружка с бокалом
1: кваса
2: тряслась вот на этой платформе. Но это было очень-очень смешно.
1: Решили попробовать вот много раз, знаешь, ты вот видишь какую-нибудь дурную вещь люди творят в интернете, и вот зачем-то тебе надо это повторить. Это называется там тренд, или как там это называется. Ну, у нас почти получилось, зубы на месте. Еще одно сообщение от Натальи. А мой милый добытчик, пишет нам Наташа, притащил домой 6 ведер лисичек. Я вторые сутки стою у плиты, а по дому плывет такой аромат. А я перебираю эти желтые кудряшки, но меньше их не становится. А муж ходит вокруг с самым довольным лицом. Пожелайте мне удачи, впереди еще 2 ведра. Значит, дорогая Наташа, тоже лайфхак из интернета. В тазик с водой вы высыпаете лисички и насыпаете туда муки. И быстро-быстро-быстро перемешиваете. И таким образом они промываются.
2: Очищаются от...
1: От грязи. Да, от грязи, очень быстро. От земли. Кстати, с шампиньонами такая же история. Это я проверяла лично.
0: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.
3: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Бежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо, надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру. Реклама.
2: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
3: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44, телефон 542-302.
4: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах: улица Титова, дом 15, и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются против показания.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
5: Росстрой.
6: 770908.
7: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепло, вода».
8: Вау! Вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
9: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
8: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
10: Ювелирная улица Приволжска.
11: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
13: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Сетениле де Лас-Бадагасе будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок в Андалузии выглядит так, будто его дома не построили, а аккуратно вписали в саму скалу. Многие здания здесь не просто стоят на склонах, а прячутся под массивными каменными сводами, которые служат им естественной крышей. Что же, ну а в Костроме будет не так жарко, да и к тому же обещают небольшие дожди. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75%, согласно сервису Яндекс.Погода.
12: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, мы вернулись. Все в порядке с нами. И мы хотели бы узнать, как у вас дела. Чем занимались последние дни лета? Какие события повлияли на вашу дальнейшую судьбу? Ну, или, по крайней мере, кажутся такими значительными. Аня отметилась в нашем телеграм-канале радио Ваня FM. Надеюсь, вы хорошо отдохнули в отпуске. Утро началось у меня с мигрени. И желаю, чтобы сегодня больше ни у кого не болела голова. Тем более это касается прежде всего женщин. Мы знаем, что есть такой традиционный, да, отмаз. И поэтому, ну и...
2: Чтобы у женщины не болела голова, мужчина ей должен создать безопасное гнездо, чтобы она чувствовала себя комфортно и уверенно. И тогда у нее ни голова не будет болеть, ни нога, ни же... В общем, ничего.
1: Вот, ребята, это еще одна золотая цитата из сборника афоризмов Варвары Пивоваровой.
2: Еще одно сообщение от Кристины Быковой, на этот раз из нашей группы ВКонтакте «Радио Ваня». Дождики идут без остановки. Хорошего настроения как-то не очень. Конец лета. Грустно.
3: Дождики идут без остановки.
2: И завтра школа, пишет Кристина. Я не знаю, в каком вы классе, Кристина, но я помню, что вот до какого-то определенного момента я прям с радостью шла в школу. Мы по друзьям своим скучали все лето, разъезжались же, кто-то к бабушке там в деревню, кто-то в лагерь, кто-то еще куда-то. И вот ты встречаешь всех, мальчишки, смотрю, вытянулись такие, красавцы уже стоят, девчонки загорелые с югов приехали. Ну и как-то общаться хочется. Сейчас, конечно, больше общаются в интернете, да, и, конечно, ты, если своего друга не видишь, то ты всегда можешь ему по видеосвязи позвонить. А вот тогда... Когда ты как вот расстался с ним в мае месяце, так только к сентябрю и начал лицезреть.
1: Конечно, и начинаешь судорожно вспоминать, господи, как Игорь,
2: кто это?
1: Олег, как Никита, Алекс, вот, Алекс написал нам в телеге, привет, любимые батарейки, с выходом вас. Отлично провел выходные, виделись с друзьями, все лето не общались, с осени были в ссоре, а сейчас все помирились.
2: С осени прошлого года, ничего себе, вы как прямо вот сильно...
1: Держались, да, держались прям.
2: Что вас так рассорило, да?
1: Я успел в пятницу после работы сходить на любимый массаж, пишет Алекс, пока мастер не уехала обратно в Таиланд. А в субботу встреча с друзьями на природе. Отлично прошли последние летние выходные. Алексей, привет из Кургана. И тут фотография в телеге у нас. Сосновый бор и три палатки.
2: Медведь такой. Завтрак, обед и ужин.
0: Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, вот и лето прошло. Словно и не бывало. А через 3 дня будет другая песня звучать из всех приемников. 3 сентября, день прощания. Вот не забываются вот эти мемы, они просто ежегодные. Я уверена, что вся лента будет вот в этой вот песне и, конечно же, в мемах с Михаилом Шуфутинским.
2: Ну, я тебе хочу сказать, что дядь Миша появляется как Санта-Клаус, как Дед Мороз. Раз в год, но ярко.
1: Итак, друзья, что вы успели сделать за последние дни лета? В какой... в такой вагон последний впрыгнули, и что из этого вышло, а может быть и не вышло. Вот, например, Наталья пишет: отдохнуть этим летом толком не удалось. Брала неделю отпуска в начале июля, но мне не повезло, была дождливая погода. Да и коллеги с работы дергали каждый день. Вся надежда теперь на октябрь, в это время мы обычно ездим в Турцию. Ну, как говорится, раньше, когда я был маленький, я хотел, чтобы всегда было лето, а теперь я понял, что если есть деньги, то лето всегда.
2: Турция — это прекрасно, и сообщение из очередной горячей точки из Узбекистана, пишет диспетчер.
1: Жаркой.
2: У нас в Узбекистане, это наш слушатель Рафаэль в телеграм-канале Радио Ваня ФМ. Выходные продолжаются, завтра праздник. В Узбекистане отмечается 35-я годовщина независимости республики. Всех сограждан поздравляю с праздником. Рабочие дни начнутся непривычно, вот, со среды.
1: Класс.
2: Я работаю в автосалоне, кайфую от того, чем занимаюсь, и пользуюсь случаем, делюсь теплом Ташкента, передаю привет своему брату в Воронеж, в Питер своей сестренке Леночке, ее мужу Алексею, а также в Пензу Косте питерскому по кличке Череп. Несмотря на достаточно ранние часы утренние, в Ташкенте уже плюс 35.
1: И фотография в подтверждении тому, что действительно ни единого облачка и тепло, хорошо. Хотя, если честно, я вот, например, не очень люблю такие жаркие погоды. Я вообще питерская мокрица, и мне нравится вот такое, как сегодня. Плюс 21, небольшой дождичек. Ну, красота же! Друзья дорогие, если у вас есть чем поделиться, вы еще успеете в нашей группе ВКонтакте Радио Ваня, в нашем телеграм-канале Радио Ваня ФМ или в нашем канале в Максе Радио Ваня. Автор одного из комментариев, я напоминаю, сегодня получит в подарок фирменный яркий красный шопер Радио Ваня.
0: Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня ФМ.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
4: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от первой свайной не подведет. Звони 30-03-34. Первая свайная. Надежная основа вашей стройки.
5: Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах Приволжска. Диамант, Новиков, Золотой стиль, Соколов. Успейте купить по специальным ценам месяца.
6: Ювелирная улица Приволжска.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: С 1 сентября в Костроме изменится расписание нескольких автобусных маршрутов. В Минобрнауки назвали самые востребованные специальности в вузах. Робот Володя попытается покорить Эльбрус. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. С 1 сентября в Костроме изменится расписание нескольких автобусных маршрутов, пишет ГТРК. В будние дни чаще будут ходить автобусы номер 1, 14, 27 и 57. Например, первый автобус от Конечной у Солнечного будет отправляться минимум 3 раза в час вместо 2, как сейчас. В час пик интервалы сократят до 5-6 рейсов в час. Такое решение приняли из-за ожидаемого роста пассажиропотока. Взрослые возвращаются из отпусков, а дети – в школы. В этом году самыми востребованными направлениями в вузах стали педагогика и лечебное дело, пишет РИА Новости. По данным Минобрнауки, на бюджетные места по педагогике поступили уже более 31 тысячи человек, а на лечебное дело – более 20. В числе других востребованных направлений – строительство, информатика, электроэнергетика, прикладная информатика, педиатрия и психолого-педагогическое образование. Так что если вы думали, что учителей и врачей становится меньше, то статистика говорит обратное. Спрос на эти специальности остается стабильно высоким. В начале сентября робот по имени Володя попытается покорить Эльбрус, пишет Лента.ру. Он примет участие в высокогорной экспедиции. Главные сложности – погода и перепады температур. На склоне минусовая температура, снег, обледенение и ветер. Это может повлиять на подвижность механизмов. Зимой Володю уже испытывали при минус 15 градусов по Цельсию. Он работал, но медленнее. В этот раз температура может опуститься еще ниже. Самый уязвимый элемент робота – аккумуляторы. На холоде они быстро теряют заряд. Но инженеры подготовили запасные батареи с термоизоляцией и портативные зарядные станции. Что же, ну а нам остается ждать исторического восхождения робота Володи. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы. На Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Рады приветствовать вас, отдохнувших, похорошевших. Сегодня 31 августа, последний летний день. Уже завтра во всех школах зазвенят колокольчики и первоклашки, и же с ними, просто для первоклашек это самое, наверное, необычное действие, да, 1 сентября, пойдут в школу, а родители начнут переживать, волноваться. Но, как я уже сказала, все это завтра. А сегодня у нас день блога.
1: Блогосфера является самой динамичной составляющей всемирной паутины. Ежегодно количество блогеров увеличивается в геометрической прогрессии. Миллионы авторских страниц, которые читаются и просматриваются еще большей аудитории, можно абсолютно справедливо назвать альтернативой социальных сетей. Вести блог не только модно, но даже обязательно в мире шоу-бизнеса, политики. Авторские страницы составляют серьезную конкуренцию СМИ. Но, правда, их новости часто носят скандально-провокационный характер, но именно это и подогревает интерес общественности.
0: Чем чернее, тем лучше, как сказала бы Юлия Высоцкая.
1: Absolutely yes! С 2005 года было принято решение отмечать 31 августа День блога. Логическим основанием для выбора календарной даты стал цифровой эквивалент самого слова «блог» 31.08, что как раз соответствует последнему дню августа. Инициаторы праздника призывают блогеров из разных стран в этот день публиковать небольшие рецензии на различные блоги у себя, указывая при этом ссылки на авторские странички. Таким образом, и сам автор, и его читатели могут открыть для себя, что-то новое.
0: Это когда блогер блогера Кулик Кулика хвалит издалека. Знаменитые цитаты.
1: Это платиновая цитата из сборника афоризмов Пивоваровой. А когда 31 августа было объявлено днем блога, в Гугле в тот же день было проиндексировано более 30 тысяч новых страниц. Какой резонанс. А в 2007 специально к этой дате было приурочено открытие конкурса лучших блогеров под названием Best of Blogs. Здесь могут публиковаться материалы сразу на 10 языках, в их числе арабский, китайский, нидерландский, португальский, английский, испанский, немецкий, персидский, французский, ну и, разумеется, русский. И да, не перепутайте, кроме Дня блога существует Международный день блогера, который весь мир в этом году уже отметил 14 июня.
0: Знаешь, я вспомнила, как телеведущая Юлия Барановская задает вопрос участникам программы «Мужское и женское» на Первом канале, такие две незадачливые девчули, мол, а чем вы занимаетесь в жизни? И одна такая горда: мы блогеры. Ну, и Юля задает следующий вопрос. Ну, и сколько вы зарабатываете, блогеры? Ответ. Ну, мы пока не считали. Так вот, я желаю всем блогам и блогерам роста аудитории и увесистых дивидендов. Конкретных, а не гипотетических.
2: Что это было? Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
2: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Ювелирная улица Приволжска.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Сетениле де Лас-Падагасе будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок в Андалузии выглядит так, будто его дома не построили, а аккуратно вписали в саму скалу. Многие здания здесь не просто стоят на склонах, а прячутся под массивными каменными сводами, которые служат им естественной крышей. Что же, ну а в Костроме будет не так жарко, да и к тому же обещают небольшие дожди. Днем температура воздух заставит плюс 19, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75% согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11. На Радио Ваня.

0: Умная зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, ласта и полотенца. Особенно приятно побыть сегодня в этот прекрасный непогожий петербургский денек чем-то среднего рода. Мы приглашаем вас в группу ВКонтакте. И сегодня, да, в умной зарядке мы загадали пляжный аксессуар.
3: Зато ты махровый, тепленький.
2: Я махровый. О, вообще, ребята, вы себе не представляете, какой многоэтажный смысловой ряд идет.
3: Итак, на картинке подсказки, которая разместилась у нас на стене группы, естественно.
2: Сама собой разместилась.
3: Появилась из ниоткуда,
2: да,
3: пришла.
2: Она материализовалась, да.
3: Яркая. И под которой мы предлагаем вам писать ваши варианты ответов. Клубника. Клубника уже, конечно, отошла, но вот огурцы, а на картинке еще есть огурец, но вот огурцы продолжают переть. В начале лета все жаловались, что огурцы не растут. Ну, у кого-то мало, у кого-то плохо, у кого-то мелкие. Всего два куста. Два. Заполонили мне весь парник. Расползлись по всем дорожкам.
2: И даже заглянули ко мне в рюкзак, ребята, благодаря...
3: Благодаря тому, что мы... Когда мы там в начале мая... Ой, в конце мая, да, мы посадили огурец.
2: Где-то, да.
3: Он у нас рос в студии, а потом я его забрала в теплицу. Ну, потому что огурцу же нужен простор, он не может все время сидеть в горшке. Так вот, представьте себе, он этот простор ощутил в полной мере. Ну, и завалил меня этими самыми своими плодами, видимо, в благодарность, что я не оставила его...
2: Без внимания, да. Это трогательная история, как девушка приютила огурец.
3: Два огурца.
2: Два.
3: Значит, друзья... Итак, пляжная принадлежность на картинке подсказки «Клубника и огурец». Давайте-ка подумаем. Автор одного из правильных ответов сегодня получит в подарок два билета на мюзикл «Великий Гэтсби», который состоится 9 сентября на сцене Дворца искусств Ленинградской области.
1: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Солнышко в руках.
2: И венок из звезд в небесах.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Мы вас приглашаем незамедлительно посетить группу радио Ваня ВКонтакте. Ведь сегодня в умной зарядке слова даются мне с трудом.
3: Ну, конечно,
2: после отпуска. Words don't come easy to me, да, как пел Ф.Р. Дэвид. В умной зарядке загадали мы сегодня пляжный аксессуар, да, пляжную принадлежность.
3: Да, но тут еще, понимаешь, на картинке подсказки такая сочная клубника и такой яркий огурец, и ты, когда на них смотришь, у тебя непроизвольно повышается слюноотделение, и, соответственно, да, речевой аппарат приходит в негодность. Ну, потому что невозможно разглядывать такие яркие и красивые картинки, не испытывая ничего взамен. Так вот, друзья, мы вам повесили картинку для того, чтобы вы угадали, что же это за пляжная принадлежность, и кому-то почему-то это напомнило полотенце.
2: Просто если есть очень страстно сочный огурец, потом придется вытирать все лицо и локти полотенцем, конечно.
3: Возможно, да. Но это если огурец у тебя какой-то водянистый, а если он у тебя такой... Ну, значит, друзья, очень много ответов. Крем, да, действительно, что-то похожее на крем мы и загадали, но это не совсем был крем. А еще у нас есть лежак.
2: Такое сложное французское слово, как шезлонг, мы, конечно, забыли, поэтому, ну да, лежак.
3: А еще есть плавки. Плавки с клубничкой.
2: Поплавать с клубничкой?
3: Я просто меряла в начале
2: как
3: сезона
2: это
3: купальник с клубничками. Потом подумала, что это слишком легкомысленно и решила
4: отказаться. Это очень круто.
3: Парео. Парео — это вот любимая одежда для всех девчонок, которые считают, что у них есть какие-то, ну, скажем так, несовершенства в фигуре.
4: Платком себя вот таким огромным заматываешь, и все, и ничего не видно.
3: Ты как будто бы идешь летящей подходкой, и не видно, что у тебя там...
2: Что ты народная целительница.
3: Да. Итак, друзья, ну, конечно же, это была маска. Маска для плавания. Маски делали все советские женщины из огурцов и клубники. Я вам больше скажу, тут недавно узнала, насколько полезна сода во многих... Например, если ты соду разведешь с водой и побрызгаешь, ну, как дезодорантом, да, то ты не будешь потеть, например. А еще я узнала вчера несколько полезных свойств хозяйственного мыла, оказывается, там вообще. Все это вот маркетинговые ходы, вот эти дорогие баночки красивые, сода и хозяйственное мыло. Но об этом мы поговорим в следующий раз. А сегодня с удовольствием поздравляем нашу победительницу.
2: А зовут ее Наталья Панина. Наташа, вручаем два билета на мюзикл «Великий Гэтсби», музыкальный

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 31 августа, и церковь вспоминает мучеников Флора и Лавра. В последний день лета на Руси наблюдали за природой и старались предугадать, какими выдадутся осенние и зимние периоды. Считалось, что ежели 31 августа стоит тепло, то и вся осень окажется сухой да ясной. В Санкт-Петербурге сегодня плюс 21 градус. Будем надеяться, что сентябрь принесет там еще бабьего тепла и бабьего лета. Дождь в этот день обещал ненастье в сентябре. Ну вот. А как вот, если у нас сегодня и дождь небольшой обещают, и тепло?
2: Петербург... Климатические компромиссы – тема нашей сегодняшней передачи.
1: А сильный ветер указывал на суровую снежную зиму, но вот ветра нам вроде не обещали. Особое внимание обращали на лошадей. Если животные вели себя беспокойно, то ждали перемены погоды. Утренний густой туман предвещал погожие дни, а звездная ночь – ранние заморозки.
2: Люди верили, что погода поможет понять, каким выдастся завершение сельскохозяйственных работ, насколько щедрым окажется урожай в будущем году. Если день приходил сухой, то следующий сезон оказывался сытным, а вот затяжной дождь считался признаком голода.
1: Я предлагаю сегодня пульнуть в чем-нибудь в облака в Санкт-Петербурге, потому что я так не играю. Я хочу, чтобы мой, например, тепличный огурец в следующем году приносил свои огурцы. Мамина картошка?
2: Про мамину картошку в следующей передаче расскажешь. Я уверен, что утренний шоу батарейки слушают в Смольном, причем слушают внимательно, буквально вот разбирают по буквам. Буковкам.
1: По цитатам, потом пересказывают друг другу.
2: И, пожалуйста, да, дорогие наши руководители, прислушайтесь, потому что это желание большинства горожан, ответственно заверяем вас мы.
1: Ну, ты понимаешь, вот с другой стороны, ведь там же тоже новый стиль, старый стиль, все дни перепутались. И вообще, ты слышал, что есть такие наблюдения, некоторые теории, что в сутках не 24 часа, а 18. И, например, если тебе 50 лет, то на самом деле тебе 40, потому что просто время пошло быстрее. Так что все уже перемешалось и переколбасилось. Вот так вот. Может, у нас еще в сентябре август будет. Хотелось бы.
2: Спокойной ночи.
0: Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.

весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
5: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
6: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
7: Аромат свежих пирожков. Обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
8: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
9: Ювелирная улица Приволжска.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
11: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Плачет девочка в ноутбуке. Чужая дача, друзья, подруги, завтра пересдача. Она тихо плачет в Твиттере на двойном бифитере. Неправильно

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме завершен прием проектов благоустройства. Учителя назвали самые желанные подарки к 1 сентября. В новосибирском зоопарке родились щенки кустарниковой собаки. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичи предложили 33 объекта благоустройства на областной конкурс общественных инициатив, пишет администрация города. Свои предложения костромичи выдвигали по двум номинациям – дорожная деятельность и местные инициативы. В этом году поступило 27 дорожных проектов и 6 инициатив благоустройства зон отдыха, освещению, озеленению и организации спортивных и игровых площадок. По поручению губернатора каждая инициатива проходит обсуждение с жителями. В этом году голосование организовали на цифровой платформе «Мой дом». Это сделало сбор предложений более открытым и позволило выбрать наиболее важные проекты. На следующем этапе одобренные жителями проекты рассмотрит городская дума. Если их рекомендуют к участию в региональном отборе, то они будут реализованы в следующем году. Учителя чаще получают в подарок цветы и сладости, чем хотели бы, пишут «Известия». Педагоги признаются, что для них важнее не стоимость, а внимание и слова благодарности. А конкретный материальный подарок важен только для самого минимума. Самым удобным вариантом и родители, и учителя считают подарочные сертификаты. Их предпочли около половины учителей. Интересно, что при выборе подарка с учителем советуется лишь 1% родителей. При этом школьники отмечают, даже если подарок практичный, важна эмоциональная часть – открытка или общее поздравление. Но по-прежнему чаще всего учителя получают букеты и конфеты. Пара кустарниковых собак из новосибирского зоопарка произвела на свет двух щенков, пишет РИА Новости. Кустарниковые собаки – это интересные и необычные представители семейства псовых. Внешне они напоминают выдру или иное полуводное животное. Телосложение у них тяжелое, плотное, туловище удлиненное, конечности короткие, на лапах есть перепонки, хвост короткий и покрыт густой шерстью. Голова же большая, с короткой мордой, уши маленькие, словно обрубленные, а глаза же довольно крупные. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, сейчас вы склонны переоценивать свои финансовые возможности, поэтому деньги имеет смысл попридержать.
2: Овны, мужчины, пока недоброжелатели пытаются найти причину ваших успехов, вы добиваетесь новых результатов.
1: Тельцы, женщины, в романтических отношениях, которые очень для вас важны, намечаются перемены к лучшему.
2: Тельцы, мужчины, вы защищаете свои интересы так энергично, что в итоге рискуете несколько отдалиться от реальности.
1: Близнецы, женщины, вам удастся решить вопросы, которые напрямую касаются вас и ваших близких.
2: Близнецы, мужчины, свобода нынче на первом месте. А субординация, дисциплина вызывают у вас добрую иронию. Ну, до поры, до времени.
1: Раки, женщины, есть шанс получить поддержку человека, от которого многое зависит.
2: Раки, мужчины, с коллегами вы решительны и тверды, а дома нежны и романтичны.
1: Львы, женщины, мало кто сможет противостоять вашему обаянию.
2: Львы, мужчины, в погоне за успехом не забудьте прикрывать свои тылы от конкурентов.
1: Девы-женщины, день сложится удачно, если в главном вы останетесь верны своим принципам.
2: Девы-мужчины, вы справитесь совсем так молниеносно, что у вас будет достаточно времени на культурный отдых.
1: Весы-женщины, сегодня дела идут напряженно, поэтому берегите себя и кое-что отложите на потом.
2: Весы-мужчины, у вас появится возможность внепланово порадовать себя чем-то приятным.
1: Скорпионы-женщины, вероятные полезные знакомства с теми, кто уже очень скоро вас поддержит.
2: Скорпионы, мужчины, все, что вы сегодня предпринимаете, пойдет и вам на пользу, да и другие в накладе не останутся.
1: Стрельцы, женщины, даже внезапные поездки сложатся очень удачно.
2: Стрельцы, мужчины, ваша решительность сегодня вызывает всеобщее восхищение и поддержку.
1: Козероги, женщины, перед тем, как взяться за что-то новое, все обдумайте заранее.
2: Козероги, мужчины, вы заняты чем-то безумно интересным и так увлечены, что даже самые близкие люди могут быть легкой помехой.
1: Водолеи, женщины, справиться со сложными и важными делами окажется, на удивление, просто и быстро.
2: Водолеи, мужчины, вы блестяще пользуетесь собственным опытом и не забывайте учиться на чужих ошибках.
1: Рыбы, женщины, благоприятный день для откровенных разговоров, в том числе и не самыми покладистыми знакомыми.
2: Рыбы, мужчины, любимый человек охотно придет вам на помощь, поднимет настроение и предложит приятное времяпрепровождение.
1: Здесь весы Алексей Акопов
2: и Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Батарейки. Очень полезный энергетик. На Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру. Реклама.
2: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
3: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной на улице Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11. На «Радио Ваня».

0: Дискотека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Ваня Дмитриенко заменит Егора Крида в шоу «Голос дети». 20-летний артист станет новым наставником проекта, об этом сообщает издание «Стархит». Вместе с Дмитриенко кресло жюри займут Полина Гагарина, Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина. Дмитриенко, кстати, стал самым молодым наставником в истории телепроекта. Съемки 13-го сезона стартовали 27 августа в Москве. Ведущими шоу снова будут Яна Чурикова и Валя Карнавал.
2: А тем временем Селин Дион впервые за 2 года появилась на публике во Франции. Об этом сообщает Daily Mail и публикует фото, на которых фанаты встретили певицу возле отеля в Париже. В марте Селин Дион объявила о серии концертов во французской столице. Изначально планировалось провести 10 выступлений в сентябре и октябре, но спрос высокий, и певица добавила еще 16 концертов. 3 года назад Дион отменила мировой тур из-за выявленного редкого аутоиммунного заболевания, надолго лечилась, а сейчас активно готовится к концертам и свой камбэк назвала лучшим подарком в жизни, пишет газета «Ру». Значит, чтобы было понятно, дело в том, что Селин Дион из Канады, где огромное количество французских иммигрантов, поэтому Франция для нее не чужая страна.
1: В России стартовали съемки фильма «Спасти капибару». Это история 11-летнего мальчика Андрея, который обожает животных и знает о них абсолютно все, но питомца завести не может. Мама против. Однажды во время похода в цирк мальчик случайно оказывается за кулисами и, спасаясь от сотрудников, нечаянно выпускает из клетки капибару. В итоге он решает найти сбежавшее животное раньше сотрудников цирка, используя свои знания о его повадках. Премьера картины запланирована на следующий 27-й год.
2: В Австралии запретили включать в музыкальные чарты треки, созданные нейросетью. Также музыку авторства искусственного интеллекта нельзя выдвигать на получение премии, пишет ТАСС. В заявлении Национальной ассоциации звукозаписи сказано, что претендовать на включение в чарты могут композиции, которые в значительной мере, подчеркиваем, созданы человеком и не вызывают подозрений в искусственной накрутке, прослушивании или манипуляциях. Изменения были внесены после скандала из-за истории с кавер-версии хита Мадонны «Like a Prayer». Трек выпустил австралийский диджей, скрыв при этом, что вокал и ударные в композиции создала нейросеть. Мы всячески поддерживаем подобные начинания, потому что ничего уникальнее живого человека быть в природе не может.
0: Звездотека! Смех! Смех! Зарядка для пресса! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Мы вернулись, слава богу. Всеобщее воссоединение. Вы все наши соавторы, естественно. Именно так мы вас воспринимаем. И спасибо за то, что пишете в наши соцсети. Например, в группу «Радио Ваня ВКонтакте» рассказываете о том, как провели последние вот деньки уходящего, почти ушедшего лета. Анатолий Вячеславович, так знаете, лапидарно, очень коротко, но по делу. Пытался уехать в деревню, но поезда в метро перестали ходить.
1: Это у нас в какую такую деревню можно сейчас на метро уехать? Дайте мне две.
0: Купчино?
1: Ну, это не совсем деревня же. Юрий Швыркунов. Лето красное пропело, ничего мы не успели, шутит Юра. Живу за городом, планов было, и ремонт, и стройка. Но только в эти выходные, наконец-то, достроил детскую площадку для дочек. Юра, это уже победа. А все лето мы ездили с друзьями в походы с палатками по Ленобласти. 3 недели провели на берегу моря в Абхазии. Общее количество ночей, проведенных в палатке, перевалило за 40. Лето для нас — это маленькая жизнь, и надо ее прожить красиво, а все остальное пусть подождет. Вот я полностью согласна, похоже на тост, но я не пью.
0: Дарья Кулакова вчера первый раз искупалась в море за это лето. Успела. При этом живу на море. Мы зашли на страничку Даши и выяснили, что живет она в Москве. Ну, возможно, она считает морем, не знаю, Рыбинское водохранилище.
1: А ты знаешь, оно вообще большое и красивое. Неподалеку от столицы. Может быть, она просто родилась в Москве, а сейчас проживает в Сочи временно. Так тоже может быть.
0: В заточении.
1: Анастасия Бровцина, Матюшенко. А у нас с мужем сегодня годовщина со дня свадьбы. 8 лет, как с куста! 8 лет назад в этот день мы сказали друг другу «да». Все выходные готовились к празднованию. И знаете что? Решили, что уедем-ка мы в мини-путешествие на выходные. Всем прекрасной рабочей недели и романтических выходных. Да подождите, Анастасия, еще эти не закончились. Вот выходные только свежи воспоминания, вы уже про следующее говорите. А как же на рабочий лад настроиться? А как же вперед из песни на любимую работу? А как же, ну, останови меня в конце-то концов?
0: Ну, вечно это Анастасия, понимаешь, это опережает.
1: Все, самое первое, замуж вышла из класса, самое первое, родила, в мини-путешествие уехала. Ну, возможно, была такая история, это уже, знаете, фантазия не имеет границ. Итак, друзья, чем вы успели заняться в последние дни лета?
0: И какими именно сюжетами из вашего жизненного сценария хотите похвастаться?
2: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, как ваше лето прошло? Мы сегодня спрашиваем, что вы успели за последние денечки лета сделать, сходить, может быть, куда-то съездить, а что еще только планируете? Потому что, ну и что, что лето
2: This sound is processed by Stereo Tool.
1: Продолжается.
2: Go to stereotool.com.
1: Объявила об этом.
3: Ну так, это овер-оптимистично.
1: Екатерина Федорова. Мы готовимся к школе, пишет Катя в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Даже не верится, что завтра уже линейки, звонки, учеба, сегодня закупка букетов, выкуп канцелярии оставшийся. Я желаю всем ворваться в осень с позитивом.
3: С этими школьными линейками металлическими, такие приятные воспоминания. Ольга Федоренко отметила из группы «Радио Ваня ВКонтакте». Выходные прошли бодро и с пользой. Собирала помидорки черри, ежевику, ароматную малину и душистый барбарис. Зимой все эти витаминные запасы очень пригодятся. Всем хорошего дня. И целая тарелка. Здесь у нас фотография от Оли. Прекрасных свежих черри.
1: Так, еще одно сообщение от учителя Елены Петрова. Украшаю школьную доску ко Дню знаний. Готовлюсь завтра встречать своих ребят. Эх, лето, как же быстро ты пролетела. Ну, мне кажется, вот у преподавателей, у них хотя бы такой отпуск внушительный такой. Мощненький, жирненький.
3: Содержательный.
1: Содержательный, да.
3: Зухра Хубетдинова. Доброе утро, радио Ваня. Это Зухра из Стерлитамака. Мы провели замечательные выходные на базе отдыха Тайрук. Ну, все знают, это Ишимбайский район Башкортостана. Купались в бане и прямо из парилки ныряли в пруд, обжирались шашлыками, провели все это время на природе, и нам очень понравилось против всех ожиданий. Были сомнения.
1: Что на природе как-то хорошо.
3: Как-то можно отравиться кислородом, знаете, передознуться.
1: Так может. Юрий, значит, проснулся у нас сегодня в хорошем настроении, в предвкушении завтрашнего дня. Он едет в Выборг за грибами. А у Романа папки очень повезло. 3 сентября день рождения. Представляешь? Сколько раз Михаил Шуфутинский ему про это напомнил.
3: Поздравил.
1: Да. Итак, друзья, у нас есть сегодня, кого мы решили бы отметить. Анастасия Бровцина-Матюшенко. У нас сегодня с мужем годовщина свадьбы. 8 лет назад мы в этот день сказали друг другу «да». И мы решили ребятам подарить фирменную сумку «Шоппер» от «Радио Вани», яркую, красную, тем более они собираются в мини-путешествие. Ну как же? Люди успели в последний день лета пожениться. Это ли не достижение?
0: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Вау! Вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
4: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
3: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
5: Ювелирная улица Приволжская.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.
1: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорит.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме продолжают бесплатно раздавать землю льготникам. В Госдуме рассказали, как изменится жизнь россиян с сентября. Россиянке удалось установить рекорд на грани человеческих возможностей. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжают бесплатно раздавать землю льготным категориям граждан, пишет Кострома Тудей. С начала года участки под строительство получили около 35 многодетных семей. Землю выделяют в поселке Волжский, где уже есть электричество и газ. В этом году к строящимся домам также планируют проложить около 10 километров дорог. Бесплатно получить участки могут не только многодетные, но и ветераны боевых действий, сотрудники МВД, пенсионеры, люди с инвалидностью и другие льготники. С 1 сентября в России вступает в силу несколько важных изменений. Они затронут образование, бизнес и ЖКХ, пишет газета.ру. Одно из главных нововведений касается студентов с детьми. Теперь молодые родители, которые учатся и воспитывают детей, получат право жить в отдельных комнатах в общежитиях. В школах тоже свои перемены. Волонтерство станет обязательной частью программы для учеников старших классов. Они будут участвовать в экологических акциях, помогать пожилым осваивать технологии и выполнять другие задачи. Если набрать до 25 волонтерских часов, можно получить до 10 дополнительных баллов ЕГЭ. Кроме того, мобильная торговля станет проще. Самозанятые смогут включать свои точки в общую схему размещения, включая автолавки. В ЖКХ же изменения коснутся управляющих компаний. Теперь для получения лицензий в штате должны быть квалифицированные специалисты и необходимое оборудование. Настоящий подвиг на грани человеческих возможностей совершила фридайвер Татьяна Апарина на озере Байкал, пишет Лента.ру. Ей удалось установить новый рекорд России. Она погрузилась на глубину 175 метров под лед. Снижение и подъем в общей сложности заняли 165 минут. Из них 10 ушло на погружение, а 155 на возвращение к поверхности. За это время фридайвер использовала 8 баллонов с газовыми смесями. Работа проходила в экстремальных условиях. Апарина погружалась под ледяной панцирь озера. Пока рекорд официально не подтвержден, но даже сам факт такого погружения вызывает уважение. Это не просто спорт, это настоящая проверка на прочность. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Теплый плед и «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?

0: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Аромат свежих пирожков. Обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме состоится кофейный забег. В Московской области женщина стала матерью 15 детей. Психолог рассказал, почему люди любят мемы. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме пройдет кофейный забег, пишет Кострома Тудей. Традиционный кофейный кросс состоится в парке Берендеевка. Участникам предстоит пробежать 4 круга, а после каждого выпить по маленькому стаканчику ароматного кофе. В этом году программу расширили. Для детей подготовили отдельную дистанцию 300 метров. Юных бегунов разделят на 3 возрастные группы с 2 до 5 лет, с 6 до 10 и с 11 до 15. Победители определят в каждой из них. Взрослые участники побегут в 2 категориях: абсолютные с 16 до 40 лет и 40+. В каждой определят по одному победителю среди мужчин и женщин. На мероприятие необходима предварительная регистрация. Возрастное ограничение 0+. В Московской области женщина, у которой уже было 13 детей, родила еще двойню, пишет газета.ру. Роды прошли на 35-й неделе. Это третья многоплодная беременность для матери. Дети родились недоношенными, но врачи выходили их в условиях стационара. Сейчас мамы новорожденных уже выписали из больницы. И, кстати, это уже не первый случай в регионе. Теперь пара будет воспитывать 10 девочек и 5 мальчиков. Все роды были партнерскими. Супруг неотступно пребывал с женой. Психологи считают, что мемы – это гениально упакованный социальный код и мгновенный эмоциональный дефибриллятор, пишет газета.ру. По словам психотерапевта Дмитрия Евстигнеева, люди любят их за эффект узнавания. Мемы помогают понять, что ты не один такой уставший, растерянный или тревожный, и это уже облегчает состояние. Кроме того, мемы позволяют превратить пугающий или абсурдный стресс-фактор в повод для смеха, а мозг получает быструю микродозу дофамина, так что польза для психики вполне реальна. Однако эксперт предупреждает, если мем становится формой психологического избегания, это может быть опасно. Человек перестает решать проблему и начинает бесконечно зашучивать ее. Так что с мемами нужно знать меру и не подменять ими реальность. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо. Надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру.
4: Реклама. Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
5: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
6: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44, телефон 542-302.
7: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
8: Окна, двери, потолки, расстрой.
9: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
8: Росстрой.
9: 770908.
10: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
11: Уютная атмосфера с компанией Теплосфера. Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
12: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
13: Ювелирная улица Приволжская.
14: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
15: Hello? Это не шутки.
16: Мы встретились в маршрутке под номером 1.
15: «Радио Ваня». Ближе и роднее.

знаешь, и подумала, мне кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Реклама.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
3: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя. Фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная. Время чудес.
2: Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 300334.
4: Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стопани 44.
5: Вау, вот это кольцо. А серьги какие? Браслет! Ты что, в Эмиратах была?
6: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
5: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
7: Ювелирная улица Приволжска.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: С 1 сентября в Костроме изменится расписание нескольких автобусных маршрутов. В Минобрнауки назвали самые востребованные специальности в вузах. Робот Володя попытается покорить Эльбрус. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. С 1 сентября в Костроме изменится расписание нескольких автобусных маршрутов, пишет ГТРК. В будние дни чаще будут ходить автобусы номер 1, 14, 27 и 57. Например, первый автобус от Конечной у Солнечного будет отправляться минимум 3 раза в час вместо 2, как сейчас. В час пик интервалы сократят до 5-6 рейсов в час. Такое решение приняли из-за ожидаемого роста пассажиропотока. Взрослые возвращаются из отпусков, а дети – в школы. В этом году самыми востребованными направлениями в вузах стали педагогика и лечебное дело, пишет РИА Новости. По данным Минобрнауки, на бюджетные места по педагогике поступили уже более 31 тысячи человек, а на лечебное дело – более 20. В числе других востребованных направлений – строительство, информатика, электроэнергетика, прикладная информатика, педиатрия и психолого-педагогическое образование. Так что если вы думали, что учителей и врачей становится меньше, то статистика говорит обратное. Спрос на эти специальности остается стабильно высоким. В начале сентября робот по имени Володя попытается покорить Эльбрус, пишет Лента.ру. Он примет участие в высокогорной экспедиции. Главные сложности – погода и перепады температур. На склоне минусовая температура, снег, обледенение и ветер. Это может повлиять на подвижность механизмов. Зимой Володю уже испытывали при минус 15 градусов по Цельсию. Он работал, но медленнее. В этот раз температура может опуститься еще ниже. Самый уязвимый элемент робота – аккумуляторы. На холоде они быстро теряют заряд. Но инженеры подготовили запасные батареи с термоизоляцией и портативные зарядные станции. Что же, ну а нам остается ждать исторического восхождения робота Володи. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44, телефон 542-302.
1: В клинике «Мир здоровья» на Титова, 15, время выгодной диагностики. МРТ со скидкой 15% ежедневно с 19 до 23.00. Скидка действует на все виды диагностики, кроме введения контраста и комплексных исследований, и суммируется с другими спецпредложениями. Возможно противопоказание, необходима консультация со специалистом. Запись по телефону 42 15 15.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
2: Росстрой!
3: 770908.
4: Уютная атмосфера с компанией Теплосфера. Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
5: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
6: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
7: Ювелирная улица Приволжска.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
9: Алло!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
4: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
5: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 300 010 153.
6: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от первой свайной не подведет. Звони 30 03 34. Первая свайная – надежная основа вашей стройки.
7: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
8: Золотые цепи и браслеты от 7 900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
9: Ювелирная улица Приволжска.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
11: Алло.
10: «Радио

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме завершен прием проектов благоустройства. Учителя назвали самые желанные подарки к 1 сентября. В новосибирском зоопарке родились щенки кустарниковой собаки. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичи предложили 33 объекта благоустройства на областной конкурс общественных инициатив, пишет администрация города. Свои предложения костромичи выдвигали по двум номинациям – дорожная деятельность и местные инициативы. В этом году поступило 27 дорожных проектов и 6 инициатив благоустройства зон отдыха, освещению, озеленению и организации спортивных и игровых площадок. По поручению губернатора каждая инициатива проходит обсуждение с жителями. В этом году голосование организовали на цифровой платформе «Мой дом». Это сделало сбор приложений более открытым и позволило выбрать наиболее важные проекты. На следующем этапе одобренные жителями проекты рассмотрит городская дума. Если их рекомендуют к участию в региональном отборе, то они будут реализованы в следующем году. Учителя чаще получают в подарок цветы и сладости, чем хотели бы, пишут «Известия». Педагоги признаются, что для них важнее не стоимость, а внимание и слова благодарности. А конкретный материальный подарок важен только для самого минимума. Самым удобным вариантом и родители, и учителя считают подарочные сертификаты. Их предпочли около половины учителей. Интересно, что при выборе подарка с учителем советуется лишь 1% родителей. При этом школьники отмечают, даже если подарок практичный, важна эмоциональная часть – открытка или общее поздравление. Но по-прежнему чаще всего учителя получают букеты и конфеты. Пара кустарниковых собак из новосибирского зоопарка произвела на свет двух щенков, пишет РИА Новости. Кустарниковые собаки – это интересные и необычные представители семейства псовых. Внешне они напоминают выдру или иное полуводное животное. Телосложение у них тяжелое, плотное, туловище удлиненное, конечности короткие, на лапах есть перепонки, хвост короткий и покрыт густой шерстью. Голова же большая, с короткой мордой, уши маленькие, словно обрубленные, а глаза же довольно крупные. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

Реклама. Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.

0: Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Если хочешь остаться, останься просто так.
5: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
3: «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
2: 12+.
3: Реклама.
4: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Bike 44. Покупай по выгодной цене. Bike 44.
5: Аромат свежих пирожков. Обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Теплый плед и «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме продолжают бесплатно раздавать землю льготникам. В Госдуме рассказали, как изменится жизнь россиян с сентября. Россиянке удалось установить рекорд на грани человеческих возможностей. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжают бесплатно раздавать землю льготным категориям граждан, пишет Кострома Тудей. С начала года участки под строительство получили около 35 многодетных семей. Землю выделяют в поселке Волжский, где уже есть электричество и газ. В этом году к строящимся домам также планируют проложить около 10 километров дорог. Бесплатно получить участки могут не только многодетные, но и ветераны боевых действий, сотрудники МВД, пенсионеры, люди с инвалидностью и другие льготники. С 1 сентября в России вступает в силу несколько важных изменений. Они затронут образование, бизнес и ЖКХ, пишет газета.ру. Одно из главных нововведений касается студентов с детьми. Теперь молодые родители, которые учатся и воспитывают детей, получат право жить в отдельных комнатах в общежитиях. В школах тоже свои перемены. Волонтерство станет обязательной частью программы для учеников старших классов. Они будут участвовать в экологических акциях, помогать пожилым осваивать технологии и выполнять другие задачи. Если набрать до 25 волонтерских часов, можно получить до 10 дополнительных баллов ЕГЭ. Кроме того, мобильная торговля станет проще. Самозанятые смогут включать свои точки в общую схему размещения, включая автолавки. В ЖКХ же изменения коснутся управляющих компаний. Теперь для получения лицензий в штате должны быть квалифицированные специалисты и необходимое оборудование. Настоящий подвиг на грани человеческих возможностей совершила фридайвер Татьяна Опарина на озере Байкал, пишет Лента.ру. Ей удалось установить новый рекорд России. Она погрузилась на глубину 175 метров под лед. Снижение и подъем в общей сложности заняли 165 минут. Из них 10 ушло на погружение, а 155 на возвращение к поверхности. За это время фридайвер использовала 8 баллонов с газовыми смесями. Работа проходила в экстремальных условиях. Опарина погружалась под ледяной панцирь озера. Пока рекорд официально не подтвержден, но даже сам факт такого погружения вызывает уважение. Это не просто спорт, это настоящая проверка на прочность. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня.

0: фильм.
1: Всем привет, друзья! Всех с последним днем календарного лета, 31 августа на календаре. Меня зовут Андрей Шмурай. И, конечно, всех с наступающим днем знаний, который завтра будет отмечаться 1 сентября. Да, и, конечно, с началом осени вас, дорогие друзья. Ну, а у нас на радио Ваня, как всегда, в эти часы и в эти минуты игра «Угадай фильм». Правила не изменились. Я включу отрывок из известного кинофильма. Как только вы вспомните его название, набирайте 325-696, код города 812. Сегодня у нас, как я люблю выражаться, фильм про героев, про честь. Настоящая классика приключенческого жанра. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Разрешите задать вам один вопрос, когда... Мне кажется, что вы не случайно встретились с нами. Вы знали, кто мы, куда и зачем идем.
3: Ну, профессор, это было нетрудно. Вы же сами дали мне такую возможность. Перед экспедицией вы дали интервью газетам, рассказали о целях экспедиции.
1: Уверен, многие вспомнили, как же называется этот кинофильм. Звоните 325-696, код города 812. Победителю сегодня подарим фирменный шопер от радио Ваня. С нетерпением жду ваших звонков. Давайте играть.
0: Угадай фильм на радио Ваня. Радио Ваня.
4: Это люблю.

0: Реклама. Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радио Ваня.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метром палитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
1: Хотите большой, шикарный букет? Хотите по-настоящему удивлять? Тогда вам точно к нам. Магазин «Розы 44». У нас всегда в наличии огромное количество цветов на любой вкус. Дарите эмоции, удивляйте своих самых близких. Специально для вас действуют выгодные акции на роскошные букеты из 101, 51 и 31 розы. Ваша любовь заслуживает большого подарка. «Розы 44», Сенная, 18, телефон 30-32-00. Доставка круглосуточно.
2: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН ИП 325-370-00-10-100. 53.
3: Вау! Вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
4: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
3: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
5: Ювелирная улица Приволжска.
0: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Осень. Настроение зонт. «Радио Ваня».

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Последний день календарного лета, 31 августа. Именно в этот день отмечается День блога. Почему? Логическим основанием для выбора календарной даты стал цифровой эквивалент самого слова «блог», то есть 31.08, что как раз соответствует последнему дню августа.
0: Пятое место.
1: В этот день принято публиковать пост, где блогер рекомендует 5 других блогов. Важное условие – эти блоги должны сильно отличаться по теме и взглядам автора от того, что человек обычно читает. Так аудитория открывает для себя новые темы и авторов.
0: Четвертое место.
1: В мире зарегистрировано более 600 миллионов блогов. При этом существует понятие «проклятие 100 дней». Многие блоги закрываются в течение примерно 3 месяцев. Авторы теряют интерес, не находят аудитории или не справляются с нагрузкой.
0: Третье место.
1: Девушка Хизер Армстронг вела анонимный, как ей казалось, блог под названием «Дус», где критиковала коллег и начальника. Ее вычислили и уволили. А в английском сленге даже появился глагол «быть сдусиным», то есть потерять работу из-за постов в сети.
0: Второе место.
1: Российский космонавт Максим Сураев вел популярный блог прямо с Международной космической станции. Он не только описывал быт, но и тайно вырастил на станции пшеницу. Ученые требовали уничтожить рассаду, но блогер-космонавт сохранил ее для читателей.
0: Первое место.
1: Джули Пауэлл, работавшая оператором колл-центра, завела блог с целью приготовить 524 рецепта из книги Джулии Чайлд за 365 дней. История стала настолько популярной, что по ней сняли голливудский фильм «Джули и Джулия», между прочим, с Мэрил Стрип в главной роли.
0: Великолепная пятерка. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме состоится кофейный забег. В Московской области женщина стала матерью 15 детей. Психолог рассказал, почему люди любят мемы. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме пройдет кофейный забег, пишет Кострома Тудей. Традиционный кофейный кросс состоится в парке Берендеевка. Участникам предстоит пробежать 4 круга, а после каждого выпить по маленькому стаканчику ароматного кофе. В этом году программу расширили. Для детей подготовили отдельную дистанцию 300 метров. Юных бегунов разделят на 3 возрастные группы: с 2 до 5 лет, с 6 до 10 и с 11 до 15. Победители определят в каждой из них. Взрослые участники побегут в 2 категориях: абсолютные — с 16 до 40 лет и 40+. В каждой определят по одному победителю среди мужчин и женщин. На мероприятие необходима предварительная регистрация. Возрастное ограничение 0+. В Московской области женщина, у которой уже было 13 детей, родила еще двойню, пишет газета.ру. Роды прошли на 35-й неделе. Это третья многоплодная беременность для матери. Дети родились недоношенными, но врачи выходили их в условиях стационара. Сейчас мамы новорожденных уже выписали из больницы. И, кстати, это уже не первый случай в регионе. Теперь пара будет воспитывать 10 девочек и 5 мальчиков. Все роды были партнерскими. Супруг неотступно пребывал с женой. Психологи считают, что мемы – это гениально упакованный социальный код и мгновенный эмоциональный дефибриллятор, пишет газета.ру. По словам психотерапевта Дмитрия Евстигнеева, люди любят их за эффект узнавания. Мемы помогают понять, что ты не один такой уставший, растерянный или тревожный, и это уже облегчает состояние. Кроме того, мемы позволяют превратить пугающий или абсурдный стресс-фактор в повод для смеха, а мозг получает быструю микродозу дофамина, так что польза для психики вполне реальна. Однако эксперт предупреждает, если мем становится формой психологического избегания, это может быть опасно. Человек перестает решать проблему и начинает бесконечно зашучивать ее. Так что с мемами нужно знать меру и не подменять ими реальность. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
2: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798-47-0. 6-0-908, Санкт-Петербург.
1: Реклама.
4: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54-25-25.
5: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя, фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес.
4: Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 300334.
6: Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах Приволжска. Диамант, Новиков, Золотой стиль, Соколов. Успейте купить по специальным ценам месяца.
7: Ювелирная улица Приволжска.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Недавно совсем наткнулся на этот фильм, которому уже более 20 лет, и возникло у меня желание его пересмотреть, причем сделать это хочу вместе с вами. Фильм называется «Эон Флакс», и главную роль в этой картине исполнила обворожительная Шарлиз Терон. Кому-то расскажу, а кому-то напомню. Дело было в 21 веке. Свирепый вирус уничтожил большую часть человечества, а оставшихся в живых заставил изолироваться в одном единственном городе, защищенном специальным куполом. Именно там действует таинственный агент Эон Флакс, мотивы которой необъяснимы и чьей главной целью является видный политический деятель. Как вы понимаете, в роли той самой супергероини, упомянутая мною Шарлиз Терон. Я признаюсь откровенно, друзья, обожаю жанр антиутопии, как в литературе, так и в кинофильмах. Это, вы знаете, такой особый способ авторов показать нам, каким мир может стать после апокалипсиса и во что, в первую очередь, морально превратятся выжившие. В общем, тема интересная, и ее воплощение на экране всегда лично меня интригует. И, естественно, как и во всех фантастических боевиках, все очень динамично. Кино на вечер. Эон Флакс. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! К милоте давно не обращались, и понятно, что речь пойдет о наших четвероногих друзьях. Вы знаете, иногда неожиданные помощники могут оказаться самыми трудолюбивыми и старательными. Доказательством стал пес по кличке Медведь. Представляете, живет он не у нас, в Калифорнии. Когда хозяевам доставляет какую-либо посылку или заказ, медведь не просто наблюдает за происходящим, он активно присоединяется к процессу и всегда рад оказать помощь. Что он делает? Забирает коробки у курьеров и самостоятельно несет их в дом. Видимо, в такой работе имеется для него какое-то особое удовольствие. Пес-доставщик быстро прославился в интернете. Ну куда ж без этого. Кроме того, его владельцы отмечают, что любимец очень ответственный и аккуратный. Он настолько бережно обращается с посылками, что иногда иным курьерам-людям стоило бы брать с него пример. Вот жаль только, что у пса мало шансов получить реальную работу в службе доставки. Хотя, как вы понимаете, он вполне этого достоин. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
4: Аромат свежих пирожков. Обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте, как дома.
5: Вау! Вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
6: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
5: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
2: Ювелирная улица Приволжска.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: С 1 сентября в Костроме изменится расписание нескольких автобусных маршрутов. В Минобрнауки назвали самые востребованные специальности в вузах. Робот Володя попытается покорить Эльбрус. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. С 1 сентября в Костроме изменится расписание нескольких автобусных маршрутов, пишет ГТРК. В будние дни чаще будут ходить автобусы номер 1, 14, 27 и 57. Например, первый автобус от Конечной у Солнечного будет отправляться минимум 3 раза в час вместо 2, как сейчас. В час пик интервалы сократят до 5-6 рейсов в час. Такое решение приняли из-за ожидаемого роста пассажиропотока. Взрослые возвращаются из отпусков, а дети – в школы. В этом году самыми востребованными направлениями в вузах стали педагогика и лечебное дело, пишет РИА Новости. По данным Минобрнауки, на бюджетные места по педагогике поступили уже более 31 тысячи человек, а на лечебное дело – более 20. В числе других востребованных направлений – строительство, информатика, электроэнергетика, прикладная информатика, педиатрия и психолого-педагогическое образование. Так что если вы думали, что учителей и врачей становится меньше, то статистика говорит обратное. Спрос на эти специальности остается стабильно высоким. В начале сентября робот по имени Володя попытается покорить Эльбрус, пишет Лента.ру. Он примет участие в высокогорной экспедиции. Главные сложности – погода и перепады температур. На склоне минусовая температура, снег, обледенение и ветер. Это может повлиять на подвижность механизмов. Зимой Володю уже испытывали при минус 15 градусов по Цельсию, он работал, но медленнее. В этот раз температура может опуститься еще ниже. Самый уязвимый элемент робота – аккумуляторы. На холоде они быстро теряют заряд. Но инженеры подготовили запасные батареи с термоизоляцией и портативные зарядные станции. Что же, ну а нам остается ждать исторического восхождения робота Володи. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
5: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
6: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44, телефон 542-302.
7: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах: улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
8: Окна, двери, потолки, расстрой.
9: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
8: Росстрой.
9: 770908.
10: Уютная атмосфера с компанией Теплосфера. Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
11: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
12: Ювелирная улица Приволжска.
13: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Певица Полина Гагарина выступила приглашенной звездой на сольном концерте рэпера Басты в Москве. Для выхода на сцену артистка выбрала белое платье с высоким разрезом, черную косуху и кожаные сапоги, а ее образ дополнили локоны и вечерний макияж со стрелками. Вместе с исполнителем Гагарина спела перед аудиторией, собравшей более 70 тысяч зрителей на стадионе «Лужники». Дуэт исполнил совместную композицию «Феникс». По завершении номера певица обняла рэпера и поцеловала его. Этот момент быстро попал в объективы камер и разошелся в социальных сетях. Незадолго до начала концерта Баста пообщался с журналистами и признался, что с нетерпением ждал выхода коллеги на сцену. Артист отметил, что их связывает давняя дружба, а вокальные данные певицы вызывают у него искреннее восхищение. Среди других выступающих на концерте Басты был актер Слава Копейкин. 28-летний артист, напомним, сыграет музыканта в биографическом фильме.
0: Звездный час. Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Британский актер Том Холланд вошел в тройку самых кассовых артистов в истории мирового кинематографа. Общие сборы всех фильмов с его участием превысили отметку в 15 миллиардов долларов. Основным фактором, позволившим актеру улучшить свои позиции в рейтинге, стал успех картины «Человек-паук. Новый день», кассовые сборы которой достигли 2 миллиардов и продолжают расти. Благодаря этому достижению Холланд обошел в списке Криса Пратта. Совокупные сборы фильмов которого составляют 15 миллиардов. При этом 28-летний артист стал самым молодым участником топ-листа самых успешных звезд Голливуда. На данный момент Том Холланд уступает лишь Зои Салдане, чьи проекты собрали 15 миллиардов 470 миллионов долларов, и Скарлетт Йоханссон с результатом в 15 миллиардов 400 миллионов. В десятку наиболее коммерчески успешных актеров также входят Сэмюэл Л. Джексон, Роберт Дауни-младший и Том Круз. Ну а замыкают топ-10 Крис Хемсворт, Вин Дизель и Крис Эванс. По сообщениям СМИ, гонорар Тома Холланда за роль в фильме «Человек-паук. Новый день» оценивается в 100 миллионов долларов.

0: Реклама.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
2: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В Розы 44. Огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 20. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с Розы 44. Синая 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
3: Индивидуальный предприниматель. Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
4: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от первой свайной не подведет. Звони 30 03 34. Первая свайная – надежная основа вашей стройки.
5: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло, газ, вода. На Стопани 44.
6: Аромат свежих пирожков. Обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
8: Звучит легко.
9: «Радио Ваня». Ближе.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В Костроме завершен прием проектов благоустройства. Учителя назвали самые желанные подарки к 1 сентября. В новосибирском зоопарке родились щенки кустарниковой собаки. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичи предложили 33 объекта благоустройства на областной конкурс общественных инициатив, пишет администрация города. Свои предложения костромичи выдвигали по двум номинациям – дорожная деятельность и местные инициативы. В этом году поступило 27 дорожных проектов и 6 инициатив благоустройства зон отдыха, освещению, озеленению и организации спортивных и игровых площадок. По поручению губернатора каждая инициатива проходит обсуждение с жителями. В этом году голосование организовали на цифровой платформе «Мой дом». Это сделало сбор предложений более открытым и позволило выбрать наиболее важные проекты. На следующем этапе одобренные жителями проекты рассмотрит городская дума. Если их рекомендуют к участию в региональном отборе, то они будут реализованы в следующем году. Учителя чаще получают в подарок цветы и сладости, чем хотели бы, пишут «Известия». Педагоги признаются, что для них важнее не стоимость, а внимание и слова благодарности. А конкретный материальный подарок важен только для самого минимума. Самым удобным вариантом и родители, и учителя считают подарочные сертификаты. Их предпочли около половины учителей. Интересно, что при выборе подарка с учителем советуется лишь 1% родителей. При этом школьники отмечают, даже если подарок практичный, важна эмоциональная часть – открытка или общее поздравление. Но по-прежнему чаще всего учителя получают букеты и конфеты. Пара кустарниковых собак из новосибирского зоопарка произвела на свет двух щенков, пишет РИА Новости. Кустарниковые собаки – это интересные и необычные представители семейства псовых. Внешне они напоминают выдру или иное полуводное животное. Телосложение у них тяжелое, плотное, туловище удлиненное, конечности короткие, на лапах есть перепонки, хвост короткий и покрыт густой шерстью. Голова же большая, с короткой мордой, уши маленькие, словно обрубленные, а глаза же довольно крупные. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
4: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44, телефон 542-302.
5: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья, забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
6: Окна, двери, потолки, расстрой.
7: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
6: Росстрой.
7: 770908.
8: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
9: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
10: Ювелирная улица Приволжска.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
12: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Розуэлл будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, летом 1947 года в Розуэлле якобы разбился НЛО. Теперь Розуэлл одержим пришельцами, и даже местный Макдональдс имеет форму летающей тарелки. НЛО-туризм привлекает людей в этот небольшой городок в Нью-Мексико, где к услугам туристов многочисленные магазины по тематике НЛО и ежегодный летний фестиваль неопознанных летающих объектов. Что ж, ну если говорить о погоде, то вот в Костроме будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, а ночью до плюс 16. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 49%, согласно сервису Яндекс.Погода.
11: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Фаня ближе и роднее.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки?
1: Манишь, думаешь, зовешь пойти с тобой.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех. С 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Последний день календарного лета, 31 августа. Именно в этот день отмечается День блога.

0: Почему? Логическим основанием для выбора календарной даты стал цифровой эквивалент самого слова «блок», то есть 31.08, что как раз соответствует последнему дню августа.
1: Пятое место.
0: В этот день принято публиковать пост, где блогер рекомендует 5 других блогов. Важное условие – эти блоги должны сильно отличаться по теме и взглядам автора от того, что человек обычно читает. Так аудитория открывает для себя новые темы и авторов.
1: Четвертое место.
0: В мире зарегистрировано более 600 миллионов блогов. При этом существует понятие «проклятие 100 дней». Многие блоги закрываются в течение примерно 3 месяцев. Авторы теряют интерес, не находят аудитории или не справляются с нагрузкой.
1: Третье место.
0: Девушка Хизер Армстронг вела анонимный, как ей казалось, блог под названием «Дус», где критиковала коллег и начальника. Ее вычислили и уволили. А в английском сленге даже появился глагол «быть сдусиным», то есть потерять работу из-за постов в сети.
1: Второе место.
0: Российский космонавт Максим Сураев вел популярный блог прямо с Международной космической станции. Он не только описывал быт, но и тайно вырастил на станции пшеницу. Ученые требовали уничтожить рассаду, но блогер-космонавт сохранил ее для читателей.
1: Первое место.
0: Джули Пауэлл, работавшая оператором колл-центра, завела блог с целью приготовить 524 рецепта из книги Джулии Чайлд за 365 дней. История стала настолько популярной, что по ней сняли голливудский фильм «Джули и Джулия», между прочим, с Мэрил Стрип в главной роли.
1: Великолепная пятерка. Радио Ваня.

0: Признайся, что любишь. Любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Один мужчина уличил свою жену в неверности, только вот последствия оказались самыми непредсказуемыми. Женился он еще в 21-м, у его супруги был загородный дом, которым они пользовались во время отпуска. И вот спустя пару лет он нашел там зубную щетку. Не свою, естественно, а чужую, и стал подозревать жену в неверности. Что он сделал? Ну, сейчас же все очень просто. Посмотрел записи с камер видеонаблюдения и увидел незнакомого мужчину, который подвозил его благоверную. Через несколько месяцев, когда женщина снова уехала в загородный дом, удаленно подключился к роботу-пылесосу, до чего техника дошла. С помощью камеры на пылесосе он увидел, да-да-да, факт той самой измены. Он записал эти кадры и пошел с ними в гражданский суд, который, естественно, признал, что женщина изменила, и обязал ее любовника выплатить пострадавшему 500 тысяч тайваньских долларов. В ответ женщина, представляете, обвинила супруга в слежке, и мужчину также признали виновным и приговорили к 5 месяцам тюремного заключения. Штраф, кстати, тоже был, но чуточку поменьше, 150 тысяч тайваньских долларов. Ну и как там они живут на Тайване вот с такими законами? И что перевешивает в данном случае, слежка или измена? Я все-таки, как мужчина, считаю, что первое. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо, надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру.
2: Школьная дискотека. Фабрика лед. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.
1: Реклама.
4: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54-25-25.
5: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
4: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в «Байк-44». Покупай по выгодной цене. «Байк-44».
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
2: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: Ваня. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио Ваня. Новости.
2: К концу 2026 года Центральный банк России может снизить ключевую ставку. В 26 российских регионах существуют выплаты за долгий брак. Почти 40% подростков уже имеют опыт самостоятельного заработка. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. К концу 2026 года Центральный банк России может снизить ключевую ставку до 13% годовых. Об этом РИА Новости сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. К сожалению, вынужден признать, что мой прежний прогноз о снижении ключевой ставки до 10% к концу года не сбудется. Сейчас я полагаю, что она либо сохранится на текущем уровне, либо снизится до 13%, но при благоприятном стечении обстоятельств, сказал депутат. Аксаков добавил, что корректировки бюджета на 26-й год и проект бюджета на будущую трехлетку станут важными факторами при планировании траектории ключевой ставки. В 26 российских регионах существуют выплаты за долгий брак, об этом сообщает РИА Новости. На данный момент в России нет единого закона, регулирующего такие выплаты. Регионы могут устанавливать их самостоятельно. Сейчас выплаты за 50-летний брак есть в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Калужской, Кировской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. Они также предусмотрены в Ставропольском, Хабаровском, Приморском краях, Республиках Удмуртия и Коми, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Казани и Петропавловске-Камчатском. И в завершении выпуска. Почти 40% подростков в возрасте от 14 до 18 лет уже имеют опыт самостоятельного заработка. Чаще всего первые деньги нужны им для развлечений и повседневных расходов, а реже для накоплений на крупную покупку. С результатом опроса родителей ознакомилась газета «Ру». Основным источником денег на развлечения для детей остаются родители. Такой вариант назвали 88% опрошенных. Почти половина детей, 47%, также используют ранее накопленные средства. 27% получают деньги от бабушек и дедушек и других родственников. Самостоятельный заработок как источник средств на развлечения указали 8% родителей. Главным мотивом для подработки 36% считают возможность самостоятельно оплачивать развлечения. Еще 27% отмечают, что ребенку важно иметь собственные деньги. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
3: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Ювелирная улица Приволжская.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Розуэлл будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, летом 1947 года в Розуэлле якобы разбился НЛО. Теперь Розуэлл одержим пришельцами, и даже местный Макдональдс имеет форму летающей тарелки. НЛО-туризм привлекает людей в этот небольшой городок в Нью-Мексико, где к услугам туристов многочисленные магазины по тематике НЛО и ежегодный летний фестиваль неопознанных летающих объектов. Что ж, ну если говорить о погоде, то вот в Костроме будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, а ночью до плюс 16. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 49%, согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом. На радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Недавно совсем наткнулся на этот фильм, которому уже более 20 лет, и возникло у меня желание его пересмотреть, причем сделать это хочу вместе с вами. Фильм называется «Эон Флакс», и главную роль в этой картине исполнила обворожительная Шарлиз Терон. Кому-то расскажу, а кому-то напомню. Дело было в 21 веке. Свирепый вирус уничтожил большую часть человечества, а оставшихся в живых заставил изолироваться в одном единственном городе, защищенном специальным куполом. Именно там действует таинственный агент Эон Флакс, мотивы которой необъяснимы и чьей главной целью является видный политический деятель. Как вы понимаете, в роли той самой супергероини, упомянутая мною Шарлиз Терон. Я признаюсь откровенно, друзья, обожаю жанр антиутопии, как в литературе, так и в кинофильмах. Это, вы знаете, такой особый способ авторов показать нам, каким мир может стать после апокалипсиса и во что, в первую очередь, морально превратятся выжившие. В общем, тема интересная, и ее воплощение на экране всегда лично меня интригует. И, естественно, как и во всех фантастических боевиках, все очень динамично. Кино на вечер. Эон Флакс. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! К милоте давно не обращались, и понятно, что речь пойдет о наших четвероногих друзьях. Вы знаете, иногда неожиданные помощники могут оказаться самыми трудолюбивыми и старательными. Доказательством стал пес по кличке Медведь. Представляете, живет он не у нас, в Калифорнии. Когда хозяевам доставляет какую-либо посылку или заказ, медведь не просто наблюдает за происходящим, он активно присоединяется к процессу и всегда рад оказать помощь. Что он делает? Забирает коробки у курьеров и самостоятельно несет их в дом. Видимо, в такой работе имеется для него какое-то особое удовольствие. Пес-доставщик быстро прославился в интернете. Ну куда ж без этого. Кроме того, его владельцы отмечают, что любимец очень ответственный и аккуратный. Он настолько бережно обращается с посылками, что иногда иным курьерам-людям стоило бы брать с него пример. Вот жаль только, что у пса мало шансов получить реальную работу в службе доставки. Хотя, как вы понимаете, он вполне этого достоин. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Радио Ваня. Встречай осень.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
2: «Лекс» представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. «Лекс», вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло, газ, вода. На Стопани 44.
4: Вау, вот это кольцо. А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
5: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
4: Дорогой, выезжаем. Ювелирная улица Приволжска.
6: Ювелирная улица Приволжска.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?
8: Дома, на работе, за рулем. «Радио Ваня». Ближе и родней.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио Ваня. Новости.
2: Депутаты предложили создать сервис для жалоб на утечки персональных данных. Средняя предлагаемая зарплата учителя в России составила 45 465 рублей. В России начали зачитываться любовными романами. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Депутаты Государственной Думы направили обращение на имя главы Минцифры России Максута Шадаева, в котором предложили создать сервис для жалоб на утечки персональных данных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Представляется целесообразным рассмотреть возможность создания сервиса для сообщений о незаконном распространении и продаже персональных данных и сервисах пробива, говорится в обращении. Депутаты добавили, что действующее законодательство уже предусматривает механизмы защиты персональных данных через запрос в Роскомнадзор. Эта же инициатива позволяет россиянам через госуслуги предоставить ссылку или иной идентификатор ресурса, кратко описать ситуацию и при необходимости предоставить доказательства. Средняя предлагаемая зарплата учителя в России в августе 2026 года составила 45 465 рублей. Это на 57 тысяч рублей или на 55% меньше среднего показателя по всем вакансиям в стране, сообщили газете «Ру» аналитики сервиса «Где работа». В среднем российские работодатели предлагают соискателям 102 479 рублей. При этом работа учителя требует высокой квалификации и не ограничивается проведением уроков. Профессия учителя предполагает постоянную подготовку к занятиям, работу с детьми и родителями и нагрузку за пределами уроков. В преддверии 1 сентября в России также обсуждается возможное повышение предельной стоимости подарка учителю с 3 до 5 тысяч рублей. И в завершении выпуска: россияне в 2006 году начали зачитываться любовными романами. Таким выводом поделился с газетой «Ру» книжный сервис «Литрес» со ссылкой на собственную аналитику. Серьезный рост интереса к любовным романам объясним: людям хочется эскапизма, красивой романтической истории и чувственных переживаний, комментируют компании. В жанре современных любовных романов лидером 2006 года стала книга «По осколкам твоего сердца» Анны Джейн. В жанре фэнтези «Двор ледяных сердец» Элис Нокс. Среди фантастики первым оказался «Девятый» Сергея Лукьяненко. В прозе лидирует «Возвращение синей бороды» Виктора Пелевина, а среди детективов — «Тени южной ночи» Татьяны Устиновой. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.
3: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Розуэлл будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, летом 1947 года в Розуэлле якобы разбился НЛО. Теперь Розуэлл одержим пришельцами, и даже местный Макдональдс имеет форму летающей тарелки. НЛО-туризм привлекает людей в этот небольшой городок в Нью-Мексико, где к услугам туристов многочисленные магазины по тематике НЛО и ежегодный летний фестиваль неопознанных летающих объектов. Что ж, ну если говорить о погоде, то вот в Костроме будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, а ночью до плюс 16. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 49%, согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе.

0: Реклама.
1: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
2: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
1: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
3: Ювелирная улица Приволжская.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио Ваня.

0: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Hello. Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.
4: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
5: А потом нам стирают память,
4: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Что?

одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одеться.

0: Радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем одни. Маленькие люди, но огромные мечты. Маленькое сердце ждет большое.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Алло.

0: золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Алло!

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Мне без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 82204 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть... Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто как